решили по направлению Сустанус в Унасет уза морг на трав. Морг на трав шире. Не верим, как экзистуя ара лопар. И был морг шире в Унасе. Аттахан морг шире. Он фир как и фатфатин и аттахан морг шире в ара лопар. For example, Бахморка, Айханака, Оды Луга Айтаханка, Белуга, Айтахан Морукса Селук Невемака, Удар Лавоста. Не то же ле, Пайя Мунту Камеру Бей, и то есть Тарай Лава Морукса Невемака Афетаду. И Лома Кансо Мадеа. И да пусть Дяре Пайя